0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард!
3: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

0: поэтому что затянется на много-множество недель. В общем, ребята, вам это не надо. У нас впереди что? Правильно, лето, август, отпуск.
1: Отдыхайте, загорайте и не болите. Да. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня вы столкнетесь с щедростью от сервиса банка или арендодателя. Это событие может сэкономить вам круглую сумму.
0: Не, дайте банка.
1: Она столько круглая, вот, да, насколько, да. Вот покажите.
0: Ну, такую пухляш.
1: Хотелось бы, вот, без ограничений в разные стороны.
0: Мы не против, принимаем с благодарностью. Земные знаки Тельцы, Девы и Козероги неожиданно избавятся от навязчивого обязательства или неприятного контакта. Угу. Кыш. Кыш. Человек или задача исчезнут из... Так, секунду.
1: Это мэджик.
0: Исчезнут из расписания сами собой, остается только ждать. Ну, давайте про задачу, да? А то, как бы, человек исчезнет сам собой, это, ну, такое себе недоброе утро.
1: Ну, просто перестанет надоедать, и уже приятно.
0: Ну, вот на этом и зафиксируемся.
1: Знаки воды добрались и до вас, раки, скорпионы и рыбы. День готовит вам встречу с тем, кто станет проводником в совершенно новую для вас сферу. Постарайтесь сохранить контакт, он может стать началом долгой и интересной дружбы.
0: Но должен кто-то сегодня работать, а? Вот там кондиционеры настраивают. Ну, вообще сегодня знаком воздуха очень хорошо.
1: Очень.
0: Да, прям приятно-то как.

0: Самый острый перец истории.
1: Ну, у нас сегодня не день, а одни сплошные праздники, да, открытие. Божечки мои, какой прекрасный календарь. Вот знаете, открываешь, обычно как? Открываешь, так, митинг.
2: Что-то митинг, не митинг. Ай-ай-ай.
1: А сегодня праздники да события.
2: Вот человечество старалось, поэтому давайте отмечать. А мы список вам подскажем.
1: Постараемся.
2: Конечно.
1: Так, ну что, день крещения Руси, между
2: да,
1: прочим.
2: Да, кстати.
1: 1038 лет тому назад.
2: Ух ты, да? Великое событие, да. День загадывания желаний сегодня, а это вот всегда приятно, загадать желание, главное, чтобы сбылось.
1: Так, Всемирный день охраны природы, конечно, не обойдем стороной и отметим и эту дату.
2: День пиар-специалиста. Всех профессионалов, причастных к этой профессии, конечно же, поздравляем.
1: Пиарщики, дорогие, мы вас очень сильно любим. И вот что бы мы делали без пиара? А? Вот вообще, любой бизнес без правильного пиара не сработает. Кстати, если что, друзья, обращайтесь за грамотными пиар-решениями к нам на Русское радио. Я вас очень жду. Просто позвоните, просто напишите. Контакты у нас на сайте указаны. Будет вам красиво.
2: А вас узнают и о вас услышат.
1: Так, день молочного шоколада надо?
2: Конечно, это же вкуснятина. Так, ну, день аквапарка также стоит отметить. Сейчас погода способствует тому, чтобы вот сходить в такие заведения.
1: Сейчас. Уже
2: всегда.
1: Сколько месяцев как?
2: Недолго.
1: Ты, кстати, был?
2: В аквапарках?
1: Да.
2: Конечно.
1: И?
2: Ну, хорошо.
1: Какой любимый?
2: Так, Пафос.
1: Пафос?
2: У нас большой. Вот такой аквапарк очень классный.
1: Ну, он, конечно, ну, классный. Но он поменьше, чем Лимассольский, между прочим.
2: Вот в Лимассольском не был, поэтому нечем сравнить.
1: Тоже нет?
2: Тоже не был. Так, а где ты еще был? Ну, в Пафосе
1: да.
2: был, конечно.
1: Говорит, какой мой любимый? Пафос. Ну, да, естественно.
2: Ну, я был еще, знаешь, каких-то отельных, вот,
1: да.
2: Поэтому
1: это другое.
2: Сравниваю именно с этим.
1: Он говорит, Пафос самый любимый. Ну, вообще, ты знаешь, а мне нравится, да, вот очень все просто. Там, где был, там и лучше
2: вот,
1: всего.
2: И там люблю.
1: Класс!
2: И нравится.
1: Так, день фермера тоже добавляем, тем более, что уже давным-давно доказано. Если вдруг менталка начинает немножко шалить, от в деревню на ферму и будет всем счастье.
2: Ну, вот такие сегодня праздники. Мне кажется, довольно большой список для того, чтобы выбрать, что же отметить сегодня.
1: Да, друзья, сделаем небольшой перерыв и вернемся уже с самыми яркими событиями этого дня.

0: 11. Слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Амьентосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Амьентос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: Приезжий может считать себя местным жителем только после того, как научится произносить название улицы Анарасак... Анарахс... Анарахсактис... Блин.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Самый острый перец истории.
1: Ну а теперь, как и обещали, те самые яркие события дня сегодняшнего. Вот что находится в фокусе нашего внимания. 28 июля, вторник за окном. И представьте себе, в 1586 году в Англию именно в этот день впервые были привезены клубни картофеля.
2: Да.
1: 100% из Беларуси.
2: Мне кажется, вот не клубни картофеля, а бульба.
1: Та самая бульба.
2: Тогда приехали, и там даже было написано «Бульба». Принимайте. Угу. Кстати, в Англии и останемся. 1847 год. Лондон получил статус города.
1: Поздравляем.
2: Вот картошка была раньше.
1: Какая?
2: Вот, которую привезли в Англию.
1: Хорошая.
2: Которую из Беларуси выкопали.
1: Ну, долго ждали, кстати, да? Пока там, да, 300 лет прошло. Так, в 1851 году впервые, представьте себе, в мире сфотографировано первое полное солнечное затмение. А у нас, кстати, лунное затмение сейчас. Вот, по-моему, сегодня, да, полное? Сегодня
2: Но скоро будет вот прям в Европе 20 августа вот какое-то супер затмение, которое бывает очень редким.
1: Лунное?
2: Ну, что-то солнце-лунно-космическое.
1: Я поняла. То есть ты ничего не знаешь.
2: Я подробности не знаю, но вот слышал, что что-то будет особенное.
1: И еще Марс забыл.
2: Я уточню, обязательно расскажу в следующем выходе. А пока будем шагать дальше по нашим событиям и отправимся в 1858 год. Впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации человека. Века.
1: Ну, конечно, да, нашли там просто. Кто-то наследил. Ай-яй-яй. Так, золото. Бриллианты, ну, правда, просто золото. В 1862 году в США нашли. И как пошло дело. И все туда ринулись. Та самая золотая лихорадка началась.
2: 1919 год. В Брюсселе основан Международный астрономический союз.
1: Это очень-очень-очень-очень важно. Наверное, пожалуй, со звездами мы и закончим, да? Потому что это важно, потому что о звездах мы говорим, к ним стремимся, и они нам еще подсказывают так или иначе всевозможные какие-то напутствия дают в виде гороскопа, а также натальной карты. У тебя есть натальная карта?
2: Нет.
1: Будет. Не отделаешься. Ну а что, надо же как-то...
2: И сопротивляться же бесполезно.
1: Да, зачем? Смотри, если что-то не так, то ты просто в это не веришь. А если так, то, конечно же, с благодарностью принимай.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: А я обещал, что найду информацию о ближайшем солнечном затмении, и в этом мне помогла лента Кипра. Именно там есть подробная информация. 12 августа Европа накроет первое за 20 лет полное солнечное затмение. Угу. Вот, и лента Кипра подсказывает, где и как его можно посмотреть. Днем произойдет действительно полное солнце, вообще погаснет. Ненадолго, правда, и не везде, но это будет очень зрелищно. Лунная тень прочертит полосу через Гренландию, Исландию и север Испании, а остальному континенту достанется... Частное затмение. Для миллионов европейцев это будет первый шанс в жизни увидеть черное солнце, сияющей короной.
3: Видишь, как красиво.
2: Представь, последний раз такое было в 2006 году, это 20 лет назад. Но говорят, что вот самое зрелищное и киногеничное затмение будет в Испании. Там случится оно под закат, солнце будет висеть низко над горизонтом, и до 1 минуты 50 секунд полной фазы развернутся на фоне темнеющего вечернего пейзажа.
3: Ну, а у нас завтра, ну, получается, ночью сегодня на завтра, uh-huh. наступит полнолуние, которое называют оленьей луной. Да, такое имя данному событию дали народу Северной Америки, которые заметили, что в этот период у животных начинают активно расти рога. Вот. Uh-huh. Поэтому с праздником.
2: Вот, оленей луной. В лес туда направляем все эти вот... Мотивы и импульсы. Так, это завтра уже, да, получается?
3: Получается, да, вот сегодня она еще подросла, угу. там завтра и до 30 июля вот эта луна оленья будет нам сиять. Ну аккуратнее, и... аккуратнее, ребят, просто предупреждаем, чтобы, ну... Ничего не было. Да?
2: Ну, чтобы не зацепились там рогами.
3: Ну, не надо.
2: Ну, а вообще август, вот у нас и на Кипре будет очень много таких вот звездных событий, да?
3: Да,
2: то есть можно будет смотреть, персеиды смотреть, вот, поэтому будет очень здорово.
3: Все, ребят, мечтаем, смотрим на Луну, да, и аккуратнее там, пожалуйста, аккуратнее.

0: на русском радио.
1: А вы тоже не стесняйтесь. С днем рождения кто-нибудь. Напишите нам на номер 49-105-7.
2: А мы уже готовы встречать Веронику Верушкину, которая появится в следующем часе.
1: Да, друзья, не переключайтесь. Ну а прям по курсу наш любимый, дорогой Костя Столяров.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Ката Полимедиа.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Радио Монте-Карло Кипр.
5: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
6: В отличие от принца на белом коне, НЛО, снежного человека, хоть кто-то видел?
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Министерство юстиции готовит план действий при крупных ДТП. Россия требует не выдавать Кипру и Греции криминального авторитета Эдика. Опрос на севере острова. 2/3 турко-киприотов хотят урегулирования. Теперь подробнее. У Кипра появится единый механизм расчистки дорог после крупных аварий. Министерство юстиции 27 июля представило национальный план «Нестор». Поводом стал коллапс на автомагистрали Никосия-Лимассол 23 июля. Перевернувшийся грузовик засыпал хайвей щебнем, и его перекрыли почти на 7 часов. В каждом округе заранее наймут компании с кранами и спецтехникой по фиксированной ставке. Впервые прописаны сроки реагирования. Подробности на сайте Лента Кипра. Греческая полиция подтвердила арест в Дубае криминального авторитета по прозвищу Эдик, предполагаемого главаря преступной сети табачных контрабандистов. Отмечается, что Российская Федерация направила в Арабские Эмираты документ с требованием не выдавать задержанного Греции или Кипру. Вместе с Эдиком арестован его предполагаемый заместитель по прозвищу Леонидас, выходец из Узбекистана, разыскиваемый по международному ордеру. 65% турко-киприотов хотят соглашения по кипрскому урегулированию, а самой популярной моделью остается двухзональная двухобщинная федерация. Ее поддержали около 76% опрошенных. Данные опубликованы накануне визита генсека ООН на остров. Создание на севере Кипра отдельного государства поддержали менее 26% респондентов. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Лето набирает обороты. Метеослужба острова вновь выпустила желтое предупреждение о погодной опасности из-за жары. Оно будет действовать с 2 до половины 5 сегодняшнего дня. Максимальная температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 35 градусов. В столице ожидается до плюс 41, в горах до плюс 28. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Небо ясное, никаких осадков в ближайшие дни не ожидается. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Электротерапия на русском радио Кипр.
1: Друзья, очень доброе утро, здравствуйте. А вот и мы, кстати, нам написали: доброе утро, обожаю вас слушать, вы самые классные, хорошего всем дня.
2: Спасибо, и мы вас обожаем. Доброго утра.
1: А сейчас вы нас втройне будете обожать, потому что наша прекрасная Вероника Вершкина уже в студии. Психолог и коуч для предпринимателей. Подписывайтесь, обращайтесь. Вероника Вершкина. А сегодня будем обсуждать, кто руководит вашей жизнью. Понятно. Вероника, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Так, что это, заговоры какие-то, теории там разные будут?
3: Ну нет, это не
1: разговор. Ну
2: все,
1: вот.
2: Хорошо.
1: А я думала, что сейчас узнаю, кто начальник. Куда писать вот письма, обращения, рекомендации, пожелания и вот это вот все.
3: Про письма и обращения. Если
1: Вселенная?
2: Все же.
3: Нет, я хотела к нашим слушателям обратиться.
1: Так.
3: Что если у вас есть ощущение, что вот вам что-то мешает двигаться к вашим целям, к тому, куда вы стремитесь, вот поделитесь, что именно. Может быть, это семья, так бывает, да? Может быть, родительская семья или ваша семья.
1: Ну все, сейчас они разведутся. Вы мне мешаете двигаться пока, да? Ну как так?
3: Да, я хотела пошутить шуточку, но не буду. Какие-то политические обстоятельства, какие-то другие обстоятельства, которые на вас давят, эмоциональное состояние, финансовое состояние, здоровье. Вот поделитесь, какой контекст у вас сегодня? Вот что вам кажется, вам лично мешает двигаться туда, куда вы хотите? Потому что это мне тоже поможет приводить примеры какие-то конкретные. И, конечно, мы будем рады очень сильно вопросам. Вот.
1: Ну вот, у меня уже есть один.
3: Давай.
1: Кто?
3: Кто управляет?
2: Кто руководит?
1: Кто же этот кто-то?
3: У нас, мне кажется, полгода назад был эфир про локус контроля, внешний и внутренний локус контроля. И мы обсуждали, что это такое. Когда я ощущаю, что причиной того, что происходит в моей жизни, являюсь я сам, или причиной того, что происходит в моей жизни, являются какие-то обстоятельства. И если в нашей жизни очень много событий, на которые, мне кажется, я не влияю, вот это ощущение, что моей жизнью кто-то управляет, оно остается. И как будто бы контроль и чувство спокойствие уходит из-под ног у человека.
1: А с другой стороны, а надо ли, чтобы, ну, то есть возвращать этот контроль? Может быть, как раз-таки в этом и благодать, что кто-то выстраивает, и твоя жизнь идет как по маслу. Ну и ладно, что ты в этом не участвуешь. Может быть, и окей.
3: То есть, как всегда, истина где-то посередине. Нам не надо иметь 100% контроль, и мы не контролируем 100% все. Да? Есть прекрасная, замечательная табличка «Круг контроля», когда мы понимаем, где находится то, что мы контролируем. Это наши чувства, наши действия, усилия, которые мы применяем, и другие аспекты. Но есть что-то, на что мы не можем никак повлиять. Мы действительно не можем повлиять на политику, мы действительно на какую-то, можем на какую-то,
2: нет,
3: на какие-то мировые события. Да? Мы не можем повлиять на какие-то, на состояние нашего здоровья мы не всегда можем повлиять, даже если мы очень стараемся.
2: На жену мы тоже не всегда можем повлиять.
1: Давай, выпускай.
3: Да, то есть мы не на все можем повлиять так, как бы нам хотелось. И в зависимости от того, сколько в нашей жизни таких обстоятельств, мы чувствуем, что мы управляем своей жизнью или не управляем своей жизнью.
1: Так.
3: Вот мы сегодня будем говорить как раз об этом. Как сбалансировать вот это? Потому что если, и это часто встречается, у мужчин очень часто встречается, как будто бы вот все на мне.
1: Да.
3: Дети, моя ответственность, я должен их кормить, поить и там за школу платить, все остальное. Жена тоже на мне, она не работает, и там еще что-то. Родители мои тоже на моей шее сидят там эмоционально и финансово. И получается, как будто бы вся ответственность всего мира, и еще эмоционально я отвечаю, чтобы у них все было хорошо на мне.
1: Да.
3: Да, это вот это ощущение такого слишком большого управления. Немножечко хочется эту ответственность раздать. То есть вот этот баланс внутри управления Вселенной,
1: да.
3: Незаметно от санитаров, и управления собственной жизнью, вот будем двигаться сюда.
1: Друзья, будет интересно, не переключайтесь.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон, и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Клея Скин Плюс» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Утро-терапия на русском радио Кипр.
3: Так, ну мы сейчас пойдем как раз-таки в ту ситуацию, которую ты описала. Мужчина, жена на нем, ребенок на нем, родители тоже на нем.
4: И планета на мне вообще, вот. Все. Вот это чувство,
3: Атлант,
4: когда...
3: Атлант такой. Да, каким образом, возможно ли в этой ситуации вернуть ответственность? Ну ведь жена скажет, я не пойду работать. Родители скажут, ну мы старые, ну и все, и что ты сделаешь?
5: Тут ответственность. Есть такое потрясающее, мое любимое упражнение, когнитивно-поведенческий пирог ответственности называется. Когда мы начинаем разговаривать очень логичным образом с человеком и говорить, а на ком еще лежит ответственность? И вот, например, с женой. На ком лежит ответственность, как супруга выбирает проживать свою жизнь? Ну, и мужчина может сказать, да 100% на мне. Я говорю, хорошо, она, ну... У нее своя голова на плечах есть, она хоть чуть-чуть принимает решение. Она тоже хочет не работать и сидеть с детьми? Или она как бы сама это выбирает? Или это вы ей сказали, вот только так и никак иначе? И здесь начинается вот это вот разделение небольшой ответственности, что вообще-то она тоже так выбирает. Да, и эта ответственность, ее можно поделить, что она тоже частично несет ответственность за свою жизнь, что она сейчас выбрала не работать.
3: Да.
5: Да, и постепенно-постепенно эта ответственность начинает делиться.
3: Не, ну на самом деле у нее же есть такой выбор, поэтому какие к ней вопросы? Ну, вот ей позволили.
4: У всех есть такой выбор, да.
5: Как бы, ну, бывает по-разному.
3: И, ну, не знаю, мне кажется, если есть такой выбор, в том числе ей это откликается, то какие к ней вопросы? Я даже могу понять, когда в этот момент, ну, жена так приходит, муж начинает ей рассказывать, что, типа, а теперь ты должна идти работать. Она такая, а теперь я не хочу. Но я уже привыкла, моя жизнь идет таким образом, мне так комфортно, и вот,
5: смотри, ответственность не обязанность. То есть это не равно обязанность.
3: Так.
5: Одно дело, когда вы договорились, когда в паре мужчина-женщина договорились, что ты сейчас сидишь в декрете, а я сейчас работаю, зарабатываю на семью все деньги.
3: Да.
5: И при этом мужчина может эмоционально чувствовать тяжесть этой ответственности, а может нести вот эту обязанность финансово обеспечивать семью, но эмоционально не чувствовать тяжесть этой ответственности так сильно. И это внутри психики мужчины будет заложено.
3: Да.
5: Про это я и говорю, что ответственность — это не равно обязанность. Обязанность — это договоренность, внутри которой есть обстоятельства. Да, вот сейчас так. И дальше, если мужчина не может или не хочет, они идут на разговор. Но вот тяжесть ответственности...
3: Ну, потом они разводятся, потому что не договорились, понимаешь?
5: Так тоже может быть.
4: Скорее всего, да.
5: Так, к сожалению, может быть. Но бывают другие обстоятельства, да? Вот у меня вчера буквально был разговор, да, когда я понимаю, что есть мужчины, которые не хотят, чтобы женщины продолжали карьеру.
3: Да.
4: Да.
5: Не дают женщине продолжать карьеру и требуют от женщины, чтобы женщина... Угу. Сидела с детьми.
4: Вообще, чтобы не работала.
5: Да, вообще, чтобы не работала. Да, это такой уровень контроля, да, желания контролировать.
3: Uh-huh,
5: yeah. И тогда такая женщина, сейчас если мы возвращаемся в рамки нашего эфира, uh-huh. она будет чувствовать, что над ней давлеют обстоятельства. И эти обстоятельства – это ее муж.
3: 100%.
5: Uh-huh. Да? И здесь тогда вопрос, а кто выбирает? Потому что я объект или субъект?
3: Uh-huh.
5: Я даю собой управлять или я тоже принимаю какое-то решение?
3: Ух, ну у меня еще есть множество примеров. Мы сейчас пойдем в другую сторону, когда женщина очень много несет на себе ответственности,
5: да.
3: А мужчина никак не хочет вообще и не понимает, что там тоже надо поучаствовать, потому что есть разные ситуации. Мы хотим как можно больше с разных сторон подойти и обсудить.
2: Утро-терапия на русском радио Кипр. Реклама на русском.
6: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
7: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
6: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
8: Бабье лето. Это последний шанс определиться, с кем будешь зимовать.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Так, ну что ж, про контроль, про ответственность, вот о чем мы сегодня будем говорить. Давай обсудим еще другую ситуацию.
1: Давай.
0: Мы там еще не закончили, да, то есть вот что делать в состоянии, но мы придем к этой точке, что каждому из этих героев наших историй делать и каким образом поступать и как делить эту ответственность. А другая часть, когда перегруз идет как раз-таки на женщине, она и работает, и она и мама, и она еще очень много-много-много чего закрывает вопросов по дому, и на ней, правда, и муж. В том числе, который вот я после работы устал, я хочу полежать, а ты, пожалуйста, тут приготовь, там уберись, тут постирай и так далее и тому подобное. И на все призывы, что мне нужна помощь, мне там нужна разгрузка, ну, никак человек не реагирует. Ну, ты же раньше справлялась, почему сейчас не можешь продолжить?
1: А я продолжу на диване.
0: Да. Ну, такое тоже часто бывает.
1: Это снова вопрос к... Давайте новый термин введем. Жертвовали обстоятельства, в этом случае, женщина. Да, вот она чувствует, что над ней давлеют обстоятельства.
0: Да.
1: Или она выбирает как-то по-другому эту жизнь жить. То есть, да, она не может, и я думаю, что не хочет, освободиться от ответственности за своих собственных детей, естественно. Да? Она, может быть, хочет ее поделить, и было бы здорово, чтобы была какая-то помощь. Но при этом эта ответственность обычно у женщины всегда внутри себя остается. И чаще у мужчин, я тут не хочу обесценивать отцов, которые,
0: конечно,
1: правда любят своих детей, такое есть, но в этом примере не так, да? И эта женщина может чувствовать себя как жертва обстоятельств, что вот, все на мне, я ни с чем не справляюсь, это так тяжело. И эмоционально попадать, а может чувствовать себя как та, которая, ну окей, как бы, хорошо, я тогда буду сама.
0: Да.
1: Я сама тогда устраиваю себе свой досуг, я сама тогда устраиваю себе там свою какую-то жизнь и наблюдаю, меняется ли что-то здесь.
0: Угу.
1: Наблюдаю до тех пор, пока мне это не надоест.
0: Угу.
1: Да, и вот именно... Вот это ощущение, жертва я обстоятельств или нет, от него будет зависеть, если дело подойдет к разводу, насколько тяжело это будет развод или расставание с таким человеком.
0: Угу.
1: Если женщина,
0: кому?
1: Женщина, которая жертва обстоятельств, будет практически невозможно развестись.
0: Угу.
1: А женщина, которая сказала, окей, я буду здесь справляться сама, и просто я... Ну, если мне здесь никакой помощи нет, то я здесь не получаю тепла и ничего другого, ей будет легче прожить это.
0: Угу.
1: Вот.
0: Ну, наверное, вряд ли мы сейчас будем обсуждать, как обустроить свою жизнь так, чтобы легче было разводиться.
2: Да, мы,
1: конечно, не про это.
0: Но мы пойдем сейчас вот как раз-таки в первую ситуацию. Ощущает ли мужчина себя жертвой в ней?
1: Да.
0: И что с этим делать, если мы там описали жена, дети, родители, все на нем?
2: Но вот это чувство, как будто ты руководишь всем. Да? Или обстоятельства руководят тобой?
1: Обстоятельства руководят тобой, да? Это вот как раз у нас будет ближе к... Это не равно обязательно, но ближе к определению ощущать себя жертвой обстоятельств.
0: Да.
1: А есть тоже прикольное очень упражнение, ну, коучинговое скорее, когда мы... Ну, и психологическое тоже. Когда мы пишем «я должен», и вместо «должен» зачеркиваем и выписываем «я должен там, обеспечивать семью», «я должен там, будить детей с утра».
0: Uh-huh.
1: И мы зачеркиваем и пишем «хочу». И мы пишем вместо этого «хочу» и наблюдаем за своими эмоциями. А что у меня происходит? И если я пишу «хочу» над каким-то пунктом, я не хочу,
0: да.
1: Я вообще это не хочу.
0: Да.
1: Я это не выбираю.

0: Ее минуту я в ужасном стрессе.
1: Да.
0: И в стрессе, конечно, упражнений делать не надо. Но если это касается, например, вот не хочу я с утра завтрак детям готовить, вот не хочу, тогда это... А все остальное, как бы, я в принципе хочу, просто мне вот в моменте это сейчас как-то тяжело.
1: Тяжело,
0: мне надо,
1: да,
0: что-то по-другому что-то перестроить. И тогда здесь момент на диалог, где не я жертва обстоятельств, а я могу выйти на диалог с супругой, я могу, в принципе, подумать о том, чтобы дети, там, может быть, 12-летние, они могли бы уже сами начать что-то делать. Да, я потерплю 2 недели, как они роняют яйца на пол или там еще какие-то моменты, но тем не менее, да, они постепенно научатся, я могу эту ответственность передать им.
1: Да.
0: И вообще их попросить еще и мне завтра готовить.
1: Да,
0: но
1: да, да.
0: У всех по-разному воспитание, у некоторых дети 12 лет уже, не знаю, могут борщ сварить. То есть, но пример такой. И вот управление между тем, что я должен, и между тем, что я хочу, между тем, что я жертва обстоятельств, или между тем, что я могу в своей жизни обстоятельства выбрать, это важный навык, который позволяет чувствовать себя окей. Не всем он доступен. Для этого очень надо четко понимать, а что с моими чувствами здесь происходит.
1: Ну и, соответственно, получается, ввести себя в это состояние можно при помощи упражнения, которое ты описала выше, через «хочу».
0: Например, осознать.
1: Ой, мне нравится. Вот мне очень нравится. Через «хочу». Ну, потому что где-то когда-то, я вот помню, бабушка что-то говорила, «хочу, не хочу», вот эта вот вся история, да?
0: Да, «через не хочу».
1: Да, и она мне говорила там «через не хочу», и я всегда вот в бунт уходила, когда вот это идет навязывание вообще, то есть я про договариваться. Вот для меня это любимая механика. Но как только начинают навязывать и говорить «нет, вот так», и вот это все не то, вот у меня сразу начинается бунт. Я помню, как меня выштармливало, и как я делала назло просто ей, потому что что такое «через не хочу»? А вот «через хочу»... И я помню что-то вот такое похожее. Говорила, я буду «через хочу». И вот сейчас услышала, меня просто триггернуло вот воспоминание из детства. А «через хочу» — это, мне кажется, самая классная вообще философия в жизни. «Хочу и делаю».
0: Да, и так это позволяет понять, а чего же я хочу. Mm-hmm. Если я написал «я хочу», а на самом деле я этого не хочу, мы здесь можем задуматься, что делать дальше с этим.
1: Да. Вот пошли думать.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию,
2: угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
5: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
6: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
7: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
4: Утро-терапия на русском радио Кипр.
8: Но мы сегодня хотя бы попытались какие-то примеры набросать для того, чтобы разбираться, а что делать, потому что это и есть вообще предназначение, зачем мы сегодня вместе с Вероникой Верушкиной вещаем на всю страну. А вы нам вопрос пока еще не отправили, а мы хотим, мы ждем. 4 девятки, 105,7. Ребят, добро пожаловать. Итак, что нам делать? Вот, ну, то есть мы вроде как поняли, да, что есть разные обстоятельства, есть разные люди, которые хотят, либо не хотят. И от этого зависит, ты как себя ощущаешь, доволен, либо недоволен, ну, соответственно, довольна, либо недовольна, твоя атмосфера, не твоя атмосфера, ну, вот, и это, правда, разные люди, разные обстоятельства, разные ситуации, что делать?
9: Первое, это стопроцентная иллюзия, то есть иллюзия, что 100% контроля находится в моих руках, и иллюзия, что я не контролирую ничего в своей жизни.
8: Все, выбросили.
9: Все, да,
8: выбросили. Да, это стопроцентная иллюзия.
9: Да, это иллюзия, да. И важно это запомнить. И важно искать подтверждение тому, что я здесь не прав или не права.
8: Угу.
9: Да, вот эта вот мысль о том, что вся ответственность лежит на мне. Что там никто ни за что не отвечает. Надо смотреть, где, может быть, даже дети сами за что-то отвечают.
8: Да, угу.
9: Где за что-то отвечает жена, где родители какую-то ответственность на себя все-таки доберут.
8: Да,
9: да, и какие-то выборы они там сами совершают. И потихоньку искать способы, как я могу ослабить вот это ощущение полного контроля, которое на меня давит. Потому что есть люди, которые хотят полный контроль.
8: Да.
9: Другой вопрос, могут ли они его получить, но хотят, да, им нравится. Вот мне, пожалуйста, весь контроль, дайте мне. Есть те люди, кого это тяготит. То же самое вот это состояние, где я не контролирую в своей жизни вообще ничего. Мы сейчас не берем экстремумы и действительно тяжелые ситуации,
8: да,
9: какие-то сложные очень отношения. Мы говорим, когда женщина так ощущает себя, но в целом у нее нормальные отношения, она могла бы там поговорить с супругом, как-то выстроить свои отношения по-другому, но у нее иллюзия, что этого что-то невозможно сделать. Так вот, надо начинать с того, окей, я могу выбрать, какой кофе я пью сегодня? Там, ванильный или не ванильный? Могу. Да. Значит, я уже за что-то отвечаю. Могу ли я выбрать, например, там, кружок для своего ребенка? Там, туда или сюда? Могу. А могу ли я выбрать там какое-то время себе, хотя бы раз в месяц, что я съезжу там в салон красоты. Ну, вот, ну, это сложно, но в целом я могу. Да, и вот такие мелочи. Понятно, что мы хотим решать большие вещи в нашей жизни. Мы хотим решать, я хочу балериной быть завтра.
8: Да.
9: Да, так, к сожалению, не работает. Нам надо постепенно, если у нас не было никакого контроля или у нас нет ощущения, что он есть, нам надо постепенно возвращать этот контроль, добавлять какие-то аспекты в нашей жизни и замечать для себя, что я могу здесь управлять чем-то.
8: Есть какие-то дедлайны или каким образом это настроить так, чтобы это было экологично? Ну, потому что если все ограничится, какой кофе я пью, да, вот это моя ответственность, и так 5 лет подряд, то, по-моему, тут человек никуда не будет двигаться.
9: Да, естественно, да. Для начала, если состояние эмоциональное тяжелое, вот такое достаточно сильно жертвенное,
8: да,
9: то здесь нужно понять, в каких сферах я эту ответственность не управляю, в какой управляю. И дальше прицельно в сфере, в которой я, мне кажется, этой ответственностью никак не управляю, но хочу управлять, в этой сфере искать возможность договариваться. Да, это чаще всего это будут отношения, финансы в отношениях, да?
8: Да-да-да.
9: Там какие-то еще аспекты у женщин.
8: Вероника, ну тут прекрасно, да, тут есть это слово «хочу». А если не «хочу», а второй человек говорит: «Нет, давай-ка ты возьмешь, и вот это тебе».
2: Это
8: да,
2: твоя,
8: теперь. Да, теперь вот давай вот, пожалуйста, так вот. А человек не хочет. Вот
9: да.
8: Мы это не обсудили еще. Ну, то есть не хочет ни за что. Ему вообще классно.
2: И да. Ответственность мне это не
8: хочу,
2: нужна.
8: Да. Угу. Да, вот что делать в такой ситуации?
9: Это вопрос коммуникации тогда. Да, как мы договариваемся, как ответственность у нас в семье распределяется.
8: Угу.
9: И что мы делаем, когда она не распределяется никак?
8: Ну вот не хочу, вот дальше что?
9: Ну, мы не можем не можем другого человека заставить делать то, что он не хочет делать.
8: Угу.
9: То есть он же не раб наш, да, мы же не можем ткнуть пальцем и сказать: нет, делай все равно.
8: Делай все равно.
9: Или
8: да.
9: Там сманипулировать. Ну, конечно, мы можем попытаться сманипулировать, но да. Если у нас получилось, то нам повезло, да?
8: Да.
9: Вот. Но это не экологичный способ выстраивать отношения. Там манипуляция обязательно бэкфайром на нас налетит каким-то образом.
8: Это правда.
9: Да, и здесь вопрос, можем ли мы объяснить, почему для нас это важно.
8: Угу.
9: Да, поговорить на уровне ценностей. Почему для меня важно, чтобы ты здесь меня в этой ответственности поддержал?
8: Класс. Вот, друзья, насколько глубоко и фундаментально разговор через ценности — это то, что действительно помогает выстраивать дальше задачу. И на самом деле это только укрепляет и коммуникацию, и делает жизнь, ну, ярче.
9: Да.
8: Новый сценарий развивается и выстраиваются очень интересные сюжеты.

0: Так, ну что, с отношениями как-то разобрались, про фундамент тоже поговорили. Кстати, важно вообще, на самом деле, умение договариваться и обсуждать. Это очень ценно. Но не только личностные отношения у нас в фокусе внимания, а также и рабочие, профессиональные.
1: Да, и то же самое. Я здесь являюсь жертвой обстоятельств, потому что на любой должности, это будет руководящая должность, это будет предприниматель, я здесь являюсь жертвой обстоятельств, которые со мной произошли во внешнем мире или внутри коллектива, вот они все, эта команда меня тут таким образом, да, или я здесь руковожу процессом. То же самое и сотрудник. Когда он находится в позиции постоянного вот такого жертвизма, да, вот этого состояния, где я ничем не управляю. Опять же, стиль руководства бывает очень-очень разный. И каждый человек выбирает себе руководителя подходящего. Люди, которые не могут оставаться в авторитарном управлении, они в такой компании не задерживаются. Да, вот, если авторитарный стиль управления, то там, естественно, человек, правда, мало чем управляет. Но есть какой-то ограниченный круг, которым он все равно управляет. И тогда он управляет, возможно, не управляет ничем на работе в авторитарном стиле управления, но управляет чем-то в своей личной жизни. Этот баланс у него сохраняется. Да, и вот это вот ощущение...
0: Не, ну на работе тоже по-разному бывает. Не обязательно авторитарные режимы.
1: Нет, естественно, да, это просто был пример того, что в авторитарном режиме сотрудник себя часто чувствует, что он
0: подчиненным.
1: Естественно, да, абсолютно подчиненным. Но даже если, например, демократический стиль управления,
0: да,
1: и вы работаете на работе, это значит, что вы можете прийти, вы можете привнести эту идею, и вы можете о чем-то договориться. Да, я часто слышу такой момент. Я даже не подозревала, что можно прийти к руководству и сказать, а можно я буду приезжать на работу к 8 и уезжать в 5? И прошло там 3 года, я мучилась, и вдруг оказалось, что это можно.
0: Причем в 8 вечера и в 5 утра. Оказалось, можно.
2: Идеально просто, да.
1: Пожалуйста, хотите работать по 18 часов, да?
0: Да, нам получилось неплохо.
1: Неплохо, да. То есть... Это договоренность, вот это разговор, опять же, через ценности. Тут, естественно, важно, и тоже такой момент важный, который я часто слышу, последнее время очень хорошо новое поколение понимает собственные ценности.
0: Да.
1: Не всегда очень хорошо новое поколение понимает ценности компании. И, естественно, разговаривать надо между собственными ценностями и ценностями компании. Я понимаю, как важно для компании такие-то результаты, и для меня важно вот это и вот это. И здесь я могу предложить условно вин-вин идею. Внутри этой вин-вин идеи вы получаете то, что вы хотите, и это никак не влияет или даже улучшает показатели, с которыми я работаю, и при этом я получаю то, что я хочу.
0: Да, не коробит,
1: и классно. Да, и моя лояльность к вам повышается. То есть это... Вот так нужно продавать. Потому что если вы продаете, ой, вы знаете, я хотел бы поспать подольше и зарабатывать побольше. Можно мне зарплату побольше, а часов поменьше? Как-нибудь, пожалуйста.
0: Да.
1: Так, конечно, не будет работать.
0: Вот еще один тоже совет. Правильная расстановка фокуса. Мне кажется, это работает в том числе и в личной жизни. Вообще во всех сферах. Когда ты очень с таким большим анализом заходишь и называешь, что конкретно от данных решений либо от данных действий в том числе получит твой собеседник, партнер, компания и дальше по списку.
1: Но это нужно понимать, опять же, а что хочет человек. То есть вот нужно иметь вот эту глубину познания другой личности, глубину познания там, ценностей и целей компании для того, чтобы уметь разговаривать на ценностях другого человека.
0: Не, ну что хочет человек, это сейчас очень сложно. Нам 500 эфиров не хватит.
2: Попробуй разобраться.
0: Да.

0: электротерапия на русском радио Кипр.
1: Я даже не знаю, какой у нас сегодня вывод намечается. Наверное, знает Вероника Верушкина.
2: Да, поуправляй нами, поруководи.
1: Пожалуйста.
2: Да, нам это нравится.
3: Так, мы говорили с вами про ответственность, контроль,
1: да.
3: Чувство жертвы.
1: О, это обязательно,
3: да,
1: конечно.
3: И как все это делать, держать в балансе.
1: Mm-hmm.
3: Тут, наверное, самое главное, что нужно запомнить, что если у вас есть ощущение, что у вас слишком много ответственности, слишком много контроля, и вы от него устали, то это иллюзия. И поработав со своей психикой, вы можете...
1: А я запомню эту фразу. Дорогой, в смысле, это иллюзия? Тебе все показалось?
2: Волшебство, ничего нет.
3: Только сам человек так может сказать. Конечно, если кто-то другой вам скажет, тебе показалось. Просто это не очень много ответственности.
1: Не, подожди, у меня есть другой топчик. Ты все не так поняла. Ужас. Да, и...
3: Газлайнинг мы не будем
1: тут учить людей. Это же сладкое такое. Причем тебе будут смотреть в глаза и так уверенно заливать вот этот мощный коктейль газлайтинга.
3: Да, но мы не про это.
1: Да, спасибо.
3: Мы про то, как человек сам самостоятельно, если он ощущает себя не окей, если он чувствует, что у него слишком много ответственности, то с этим можно поработать. Да, и здесь очень важно понять, где он перестает себя чувствовать автором своей жизни.
1: Uh-huh.
3: Да, где обстоятельства давят на него слишком сильно, или вот это, а вот этого авторства жизни слишком много,
1: да,
3: и надо немножечко эту ответственность подснять.
1: Uh-huh.
3: Хотя бы эмоционально отдать ее. Что да, я отвечаю за финансы, но ты отвечаешь за свое эмоциональное состояние. Ты отвечаешь за эмоциональное состояние наших детей и еще заодно, пожалуйста, моих родителей, потому что я не хочу за это отвечать. Например.
1: Да.
3: И то же самое наоборот. Если я как будто бы ни за что в своей жизни не отвечаю, и все в моей жизни происходит само по себе, это тоже иллюзия, с которой тоже можно работать. Тоже можно понять, что я могу отвечать за что-то. У меня есть какие-то выборы. Некоторые выборы нам просто не нравятся, они сложные. Да, я начинаю выбирать, какой я пью кофе, а потом я начинаю выбирать, что, может быть, я не хочу жить здесь. Может быть, я не хочу жить с этим человеком. Может быть, я хочу жить с этим человеком, но я хочу провести какой-то диалог, я хочу по-другому распределить какие-то задачи здесь. Да, и это не всегда легкий процесс, но это возможный процесс. Вот я хотела бы, наверное, чтобы вот с таким... выводом наши слушатели сегодня уходили после этого эфира.
1: Ну, а теперь Дима Билан. Невозможное возможно. Да? Наверное, на этой ноте надо нам завершать. Друзья, все детали, все подробности, пожалуйста, уже напрямую Веронике. Как всегда, у нас не просто эфир, а какие-то душевные разговоры, очень много инсайтов, очень много интересных сюжетов раскрывается. Вероника, мы тебя за это очень сильно любим и обожаем.
2: Спасибо тебе за это.
3: Спасибо, я вас тоже.
1: Друзья, ну а мы двигаемся дальше. Да, у нас третий час утреннего шоу. И, пожалуйста, не уходите, сделайте свой правильный выбор.
2: Константин Столяров с важными новостями, а мы вернемся буквально через мгновение.
0: Утротерапия на русском радио Кипр. Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
4: Лента
5: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
7: Если тебя знают с хорошей стороны, не крутись.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Крупный пожар на полигоне Кало-Хорьо. Причины и последствия. В ЕС вводится стандарт Евро-7 для новых автомобилей. Киприоты тратят до 2000 евро в год на чужие торжества. Теперь подробнее. Пожар у военного полигона Кало-Хорьо под Ларнакой минувшим вечером локализовали на площади около 20 гектаров. Огонь вспыхнул 27 июля, вскоре после полудня. Причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при уничтожении боеприпасов Национальной гвардии. Из соседних деревень Айя Анны и Псевдаса эвакуировали почти 1500 жителей. Дома удалось спасти. При тушении огня один волонтер сорвался с высоты и попал в больницу. Один пожарный получил легкие травмы. Дежурство на полигоне продолжается. Сохраняется риск новых вспышек. Министр обороны Кипра Василис Пальмас обвинил в ЧП 70-й инженерный батальон. Уничтожение снарядов, вопреки правилам, проводилось при сильной жаре. Подробности на сайте Лента Кипра. С 29 ноября новые модели легковых машин в Евросоюзе смогут получить одобрение только по стандарту Евро-7. Еще через год без него новую машину нельзя будет поставить на учет. На автомобили, которые уже ездят по дорогам ЕС, включая Кипр, это не влияет. Техосмотр, налог и правила эксплуатации пока прежние. Не касается стандарт и ввоза подержанных машин. Зато в 2028 году новые нормы дойдут до каждого водителя через шинный магазин. Европейские нормы впервые ограничат износ шин и выброс частиц тормозных систем. Среднестатистическая кипрская семья тратит от 1200 до 2000 евро в год на участие в свадьбах, крестинах и днях рождения. Типичный денежный подарок составляет от 100 до 200 евро. Для сравнения, в 90-х и 2000-х годах чаще дарили от 50 до 80 евро. Сумма зависит от того, насколько близки гости к семье и от их финансовых возможностей. Многие считают, что подарок должен хотя бы частично компенсировать расходы на праздник. Однако конвертом траты не ограничиваются. На одно торжество дополнительно уходит от 150 до 400 евро на одежду, обувь, парикмахера, дорогу, а если праздник проходит в другом городе, еще и на ночлег. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Лето набирает обороты. Метеослужба острова вновь выпустила желтое предупреждение о погодной опасности из-за жары. Оно будет действовать с 2 до половины 5 сегодняшнего дня. Максимальная температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 35 градусов. В столице ожидается до плюс 41, в горах до плюс 28. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Небо ясное. Никаких осадков в ближайшие дни не ожидается. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
3: Очень доброе утро всем и каждому. Здравствуйте, друзья. Ну что, время позднего завтрака?
1: Самое время, уже после 10. Ага. Можно.
3: Да, на самом деле можно и нужно. Оказалось, что поздний завтрак может замедлить старение. Ученые пришли вот к такому выводу. Они изучали режим питания и долголетие.
1: Так.
3: Ну, давайте начнем еще с более глобальной новости. Очередное исследование выкатили нам наши потрясающие ученые, что человек не может жить вечно. Максимум это 150 лет.
1: А, да?
3: Дальше необратимо.
1: Угу. Да. Ну, 150 тоже хорошо.
3: Ну, это нормально. Поживем. Согласно новым данным ученых из США, завтрак именно после 10 утра помогает поддержать здоровье и замедлить возрастные изменения. Отказ от еды сразу после пробуждения, когда говорят, вот ты проснулся, и надо завтракать, завтрак это очень важно, вот смотря какой. Оказывается, вот поздний завтрак, он продлевает период ночного голодания, снижается уровень инсулина, организм активнее расходует запасы энергии, а обмен веществ получает меньшую нагрузку. Соответственно, если вы, например, да, вот не заставляете, не хочется вам
1: сразу
3: есть.
1: Сразу есть, да, как
3: да?
1: только проснулись.
3: Ничего страшного, значит, вы на волне своего организма. Так работает. Не у всех, надо отметить, кому-то очень важно, когда проснулся, сразу же позавтракать плотно. Тогда у человека есть силы. Но у некоторых это работает по-другому, и не надо себя никак заставлять, впихивать что-то, да, там, жевать, вот, ну, лишь бы только вам хватило энергии. Нет, дайте себе...
1: Мне нравится, как ты сейчас описала завтрак. Жевать вот это все, что происходит с вами с утра пораньше. Пир этот, да?
3: Я просто еще не проснулась, понимаешь, это вот... что-то. Вот это я, а там что-то заживать.
1: А там просто, да, как свадьба на столе, как... Знаешь, мне кажется, я еще знаю, в чем секрет. Выспался просто человек, вот. И тут, опять же, продлевается вам жизнь, потому что хороший сон, вот проснулись попозже, естественно, и позавтракали вот немножко позже. От этого, понятно, и сил больше, и явно замедлится старение.
3: Не, кстати, не связано. Ты
1: не
3: можешь,
1: связано.
3: Ты можешь просыпаться рано.
1: То есть просто проснулся, отказался есть, да?
3: Ну, не вот, хочется. Не то, что отказался, тебе не хочется. Угу. И вот если ты себя не заставляешь, а как раз-таки к 10 утра, ну или после 10 утра начинаешь завтракать, то это вообще... Красотка.
1: Так, а работает ли здесь это же правило, что вот на завтрак утром можно есть абсолютно все? Просто многие шеф-повара говорят о том, что так, ну вот утром ешь все, что хочешь.
3: Да.
1: Сладкое, там, шоколад,
3: нет,
1: конфеты.
3: Ешь,
1: там,
3: а
1: вот,
3: не
1: пожалуйста, побольше.
3: Десерты и, забрасывай
1: в себя. Десерты что, не подходят, значит,
3: ну,
1: под эту
3: категорию,
1: да?
3: Ну, это не совсем еда. Нет, нет, нет. Еда это вот как раз-таки по классике. Белок, углеводы, да, клетчатка. Вот что нам нужно, чтобы... А потом уже...
1: И побольше.
3: Да,
1: ну,
3: да.
1: Потому что завтрак как бы можно. То есть так же работает, да, получается, даже если, ну, в любом случае, это же поздний, но завтрак.
3: Вот, так что, ребята, если вдруг вы думали, что с вами что-то не так, с вами все прекрасно, вы будете жить долго, счастливо, а еще и молодо выглядеть. Забирайте бонус, упаковала.
1: Это, кстати, очень нам подходит, вот, русским перцам, потому что мы в основном, наверное, и завтракаем позже, после 10.
3: Ну, как, я не знаю, как у тебя, там, завтракаешь ли ты сразу, когда просыпаешься?
1: Ну, такой легкий завтрак, вот, каша.
3: Мне просто всегда было тяжело, вот, чтобы утром проснуться и что-то в себя, вот, жевать заставить, нет. Ну, правда, не откликалась, и я не нарушала эту традицию, вот, поэтому такая вот... Красоткой получилось.

0: В музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы. Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Но вот только продюсеры успокоили тысячи актеров и сценаристов, которые бастовали, опасаясь остаться без работы из-за того, что вот искусственный интеллект начали внедрять в кинематограф. Новость облетела абсолютно не только Голливуд,
3: весь
2: а, мне
3: интернет.
2: Кажется, весь интернет и интернеты, и все просторы. AI-актриса получила главную роль в фильме, который выйдет в следующем году.
3: Что за фильм?
2: Пока не сказали. Вот пока тайны. Вопрос. Но уже об этом говорят абсолютно все, а также на Каннском фестивале представили уже фильм, который сделан только при помощи искусственного интеллекта. То есть все, актеры, сценарий, режиссура, абсолютно все было сделано искусственным интеллектом, и этот фильм уже даже получил какие-то награды. Говорят о том, что все-таки уже в следующем году кинематограф перевернется вот вверх ногами, в общем-то.
3: Не, ну подожди, ну кто-то же им поставил задачу, напиши, создай сериал. Ну, вряд ли это был сам по себе AI. Я тебе больше скажу, есть специальные стриминг-сервисы, где при помощи AI снимают небольшие сериальчики. И там за небольшую плату можно посмотреть историю про, не знаю, там, дракона, да, там, или как он влюбился в девушку, а она просто человек, а кругом другие создания, и вот через что им пришлось пройти. Знаешь, такая вот карманные романчики когда-то, да, там любовные романчики были в тренде.
2: А здесь такие мини вот...
3: А это вот уже сюжеты, цифровой формат, и, кстати, очень сильно залипательно. Там, правда, очень много, ну, поскольку это же не сам по себе искусственный интеллект придумал, он все-таки следовал промпту человеческому. А там что? А там страдания, там вот жестокость, там слезы. А потом появился он и всех спас. Ну, вот как-то так. Так что очень залипать, ну, ты понял, да, что я подписался?
2: Я уже... Ну, знаешь, как я понимаю, нас всех ждет.
3: Я любопытная такая, понимаешь? Мне было интересно посмотреть, что они придумали и каким образом они это реализовали. Ну, подписку всегда можно заканцелить, да, там несколько этих 5-6 евро даже не жалко посмотреть на данное творение, но рисуют классно, ну, то есть, правда, я могу сказать, что...
2: Это действительно правда, да, потому что...
3: Искусственный интеллект очень быстро вообще настолько вышел на такие масштабы, что это, вау, круто поражает, насколько прорисовано хорошо, классная графика, да, ну, без смысла все это дело, ну, да и ладно, но мне вот сама просто по себе технология вызывает такое любопытство, что я решила тоже немножко посмотреть.
2: Ну, в общем, актеры сейчас на панике, хотя, мне кажется, ну, чему сопротивляться при помощи искусственного интеллекта и работы в графике, действительно, теперь фильмы станут еще ярче, еще интереснее. Вот, к примеру, Илон Маск уже сказал о том, что вот сейчас же нашумела «Одиссея» Нолана, да, за год уже продавали билеты, и все было распродано. Илон Маск сказал, что к концу этого года при помощи искусственного интеллекта выпустит достоверную версию «Одиссея». Причем это будет полностью фильм, сделанный только при помощи AI.
3: Ну, посмотрим. Во-первых, я даже верю, что, скорее всего, таки получится, и будет очень даже хорошо. Но в целом, честно, вот кадры фильма с графикой, да, то есть, ну, это все-таки реальные съемки, и просто AI — это две большие разницы. С точки зрения любопытства, один раз посмотреть прикольно, но дальше очень быстро надоедает.
2: Ну, хочется сказать,
3: ну, вот
2: только...
3: «Аватар», понимаешь, вот «Аватар», да, вот как сняли, вау, круто. Круто, да. И это хочется смотреть, пересматривать миллион раз, несмотря на то, что долго. Вот, вот просто AI сам по себе, ну, пока еще
2: ну
3: не
2: вот
3: там.
2: Действительно, хочется сказать, посмотрим.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит.
9: Помой, тюбики, помой, тюбики, помой.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

0: Перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Так, многоуважаемые. Внимание, внимание, у нас тут лето, у нас тут розыгрыши и подарки.
3: На правах рекламы.
4: Лето действительно станет еще ярче благодаря потрясающему предложению фрезидерам от evzin.com.
2: Друзья, используйте новый промокод SAN26 до 9 августа. Экономьте до 42% на всей любимой линейке продуктов фрезидерм.
4: Заказывайте вовремя и получайте дополнительную скидку 12% на всю продукцию фрезидерм плюсом к уже действующим спецпредложениям и сниженным ценам.
2: Вот такая красота. Бесплатная доставка на все заказы, как всегда, действует, а условия акции указано на сайте evzin.com.
4: Наслаждайтесь летом с фрезидерм, получая выгоду с промокодом SAN26.
2: Вот такое солнышко любимое, замечательное. Итак, у нас для вас ваучер на 20 евро, который также суммируется. Используйте 20 евро, используйте промокод SAN26, ну а то, что осталось, уже оплачиваете сами, если ваш заказ вышел за рамки данной суммы. В общем, ребята, приятно, комфортно, да и только. Участвовать всем.
4: Да, и сможете вы его получить, если справитесь с нашим музыкальным экспериментом.
2: Покрутим, повертим.
4: Перевернем.
2: Да, вот так вот мы любим с утра пораньше. Итак, друзья, прямо сейчас вы услышите «Перевертыш». Это, естественно, песня на русском языке. Вам нужно будет догадаться, кто поет эту песню и как она называется.
4: И написать нам смс на номер 49 105 и 7. Слушаем.

0: What the fuck?
1: Знаешь, мне кажется, вот исполнителям можно угадать сразу.
0: Да, абсолютно узнаваемый
1: тембр. А с песней нужно постараться.
0: Ну, в общем, ребята, удачи. 4 девятки, 105.7. Мы ждем вас.
2: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: наизнанку.
1: Так, ну что, пока видим, что сложно, будем немножечко вам помогать. Немножечко о песне, да, расскажем. Значит, появилась она в эфире радиостанции в 1999 году и быстро завоевала вершины хит-парадов. Кстати, музыку и слова написал сам артист. Это он.
2: Вот ну, вам... кстати, как и все его песни. Он все пишет и сам исполняет, и это всегда становилось хитами.
1: Трек закрепил за артистом статус одного из самых популярных поп-исполнителей рубежа 90-х и 2000-х годов, и она до сих пор считается визитной карточкой певца и ярким образцом российской поп-музыки того времени. В общем, друзья, давайте попробуем еще разочек, ну а вдруг получится. Песня «Перевертыш», кто поет, как она называется?

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Трек наизнанку.
2: Ну что, друзья, давайте тогда будем знакомиться с нашей гостьей неожиданной. Доброе утро, как зовут вас?
3: Да, доброе утро, меня зовут Люся.
2: Люся.
4: Доброе утро.
2: Очень приятно. Люся, вы да. У нас в каком городе находитесь?
3: В Лимассоле.
2: Лимассол. Давно?
3: Давно.
2: Давно. Давно.
4: Давно.
2: Почему столько
4: давно.
2: Тяжести? Давно. Здорово, великолепно, Люсь. Ну, значит, точно нравится. Итак, у нас, конечно же, все справились с артистом, а вот с песней, ну, никак не получалось от слова совсем. А вот у Люси все очень хорошо.
3: Да-да-да, я даже присутствовала на съемках этого клипа.
4: Ух ты, ничего
2: да
4: себе!
2: А расскажите на подробности.
4: В роли кого, даже интересно.
3: Да никого. Я шучу. Не, на самом деле, ну просто так случилось, что была на съемках этого клипа просто в качестве зрителя.
2: И как оно там было? Расскажите нам какие-то, не знаю, яркие подробности.
3: На самом деле клип снимался ночью. Спустили бассейн.
2: Так.
3: И вот в бассейне построили декорации.
2: Неплохо.
3: Вот это... Вообще-то, да, одна из моих любимых песен, мне очень нравится.
2: Ну, расскажите, что же это за песня?
3: Плачь, что так много неудач. Плачь о том, что никогда не быть нам вдвоем. Ну, в общем, песня называется «Плачь». Плачь, любовь, последний раз.
2: Да.
3: Ну, в общем.
2: А поет?
3: Андрей Губин!
4: Конечно!
2: Люся, дорогая, да, это точное попадание. Мы вас очень сильно поздравляем. Но бассейн не обещаем, но точно гарантируем ваучер на 20 евро от потрясающей от магазина, интернет-магазина evzin.com. Может быть, пользовались уже услугами?
3: Нет, никогда.
2: Слушайте, ну вот приятный такой бонус. И плюс ко всему, прямо сейчас действует промокод SAN26 до 9 августа. Это для тех, кто пользуется Фрезидерм, ну, защита от солнца.
4: Угу.
2: Вам точно понравится, уверены. Наслаждайтесь, пользуйтесь и побеждайте.
4: Поздравляем!
3: Спасибо большое. Вам хорошего дня и прекрасного настроения.

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Ну, раз так накрыт стол, значит, мы идем куда? Правильно, на праздник.
3: Эх, хотелось бы.
2: Представьте себе, обезьянки Панчу из Японии прислали более 2500 открыток к дню рождения.
3: Ничего себе, какая вот. Популярная обезьянка.
2: Да, макака, прославившаяся благодаря видео с плюшевым орангутантом из Икеи, принимает, собственно говоря, у себя вот такое количество людей поздравлений. И реально, более 2500 открыток со всего мира прислали и написали. Благодаря популярности зоопарк привлек тысячи посетителей и даже собрал огромную сумму пожертвований на улучшение условий для животных.
3: Вот.
2: А мы вам что напоминаем каждое утро? Посмотрите, как поздравлять надо, а? Масштабно, так, чтобы об этом говорили во всех странах. Вы тоже так можете, ребят, поверьте.
3: Чтобы по всему миру разлетелось при помощи онлайн russiaradio.cy. Просто напишите на номер 49-105-7 двум веселым обезьянкам, которые передадут ваши поздравления с дудками, песнями и сделают это безумно весело.
2: Это просто Сережа пришел с плюшевой игрушкой сегодня. Сидит и играется, довольно счастливый. А нам только и счастье-то на самом деле большое. В общем, ребят, мы вам как бы намек еще оставили. Тем более, что у нас все дневное шоу ушло на каникулы, а вечернее еще пока не появилось. Мы ждем Гошу Романова, ну вот не сейчас, уже после отпуска, а именно 31 августа. Так что только русские перцы на своих хрупких плечах вытянут все настроение дня.
3: С 8 до 11 утра до 7 августа.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что, друзья, настроение отличное, а? Отлично неприличное или неприлично отличное?
2: Зарядились на этот вторник, этот замечательный день, потому что вот наше утреннее шоу уже подходит к своему завершению. Вот 11 час,
1: ой,
2: все.
1: Ну да ладно, не рассказывай, что ты тут расстроился. Сидит уже одной ногой, вот там вот я вижу, уже побежал.
2: Одна нога уже в отпуске, просто она даже на работу не приходит.
1: Кстати, ребят, насчет отпуска, мы работаем до 7 августа включительно, поэтому, пожалуйста, включайтесь, подключайтесь, будьте с нами на связи. Нам всегда очень классно с вами и комфортно, и вообще вы самые лучшие.
2: А потом будем чилить, отдыхать и вернемся уже 31 августа. Новый яркий сезон. Кстати, действительно много новинок вас ждет.
1: И помимо того, что у нас запускается вечернее шоу, так-то на секундочку, 3 прайм-тайма, полный состав, классно, круто, еще будут новые рубрики и программы, так что следите, пожалуйста, за нами. А пока просто про лето и про какое-нибудь наслаждение, да? Вот праздника хочется.
2: Очень хочется. Скажи? Тем более, вот есть новость о том, что киприоты тратят до 2000 евро в год на чужие торжества.
1: Ну, в смысле чужие? Ты вообще-то поел. И это, скорее всего...
2: Это много событий получается.
1: Сотрудник. А, нет, это на работе мама позвала всех своих коллег. Ну, они что ж, тебе не чужие люди?
2: Конечно. Да? И просто прохожий, который вот увидел тебя, заходи. Опять же, какое-то чужое торжество. Это уже родные люди после первого танца и всех остальных моментов, которые там дальше бывают. Опять же, торжества это разное, да? Что киприоты празднуют в основном? Крестины, свадьбы, дни рождения, да?
1: Ну, дни рождения, ну, наверное...
2: Наверное, реже, вот в основном крестины, свадьбы.
1: Ну, раз в год, Сереж, понимаешь, как у всех, прикинь? Это киприоты такие же люди. Или ты думала, что они...
2: Так, ты что, один раз празднуешь? Да нет, как и Дни Независимости. Вот есть два дня рождения, все.
1: Ладно, давай так, если уж совсем откровенно, помимо дня рождения на Кипре действительно отмечают еще и именины. Uh-huh. Очень активно, но поскромнее. А вот день рождения, конечно, очень-очень ярко. Вот принято обычно сладостями угощать, вот, и да, всегда это какое-то такое небольшое празднование.
2: Ну, вообще существенная сумма, 2000 евро, опять же, если много событий, значит, а это что? А это значит много праздников.
1: Да, так что, ребята, вот с таким праздничным настроем один раз отмечают день рождения. Классно запомнить. Вот, отправляемся куда? Правильно, дальше работать, потому что впереди еще много разных задач, а к вам вернемся уже завтра. Прекрасный день, замечательное лето, наслаждаемся. Чилим, релаксуем, музыку слушаем, смеемся, радуемся, подарки вручаем. А если вы нам еще и пишете, кто у вас сегодня родился, так еще и поздравляем на весь остров.
2: Добавляем отличного настроения в это лето с нами, русскими перцами.
1: Друзьям, прям по курсу Костя Столяров и самые актуальные, а также праздничные новости к этому часу. С вами мы услышимся и...
0: Калимерушка!

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Я работаю сам на себя, поэтому когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Министерство юстиции готовит план действий при крупных ДТП. Заключенный в отпуске ограбил ресторан. Киприоты тратят до 2000 евро в год на чужие торжества. Теперь подробнее. У Кипра появится единый механизм расчистки дорог после крупных аварий. Министерство юстиции 27 июля представило национальный план «Нестор». Поводом стал коллапс на автомагистрали Никосия-Лимассол 23 июля. Перевернувшийся грузовик засыпал хайвей щебнем, и его перекрыли почти на 7 часов. В каждом округе заранее наймут компании с кранами и спецтехникой по фиксированной ставке. Впервые прописаны сроки реагирования. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция Пафоса задержала заключенного центральной тюрьмы, который приехал в город в отпуск к своей семье. 56-летнего гражданина одной из стран Евросоюза подозревают во взломе ресторана и краже около 6 тысяч евро. Мужчина уже отбывает 6-летнее наказание за кражу у своего работодателя. Отбыв больше половины срока, он попал в программу реабилитации, по ней и получил отпуск. Участие в программе тюрьма уже отменила. Среднестатистическая кипрская семья тратит от 1200 до 2000 евро в год на участие в свадьбах, крестинах и днях рождения. Типичный денежный подарок составляет от 100 до 200 евро. Для сравнения, в 90-х и 2000-х годах чаще дарили от 50 до 80 евро. Сумма зависит от того, насколько близки гости к семье и от их финансовых возможностей. Многие считают, что подарок должен хотя бы частично компенсировать расходы на праздник. Однако конвертом траты не ограничиваются. На одно торжество дополнительно уходит от 150 до 400 евро на одежду, обувь, парикмахера, дорогу, а если праздник проходит в другом городе, еще и на ночлег. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Лето набирает обороты. Метеослужба острова вновь выпустила желтое предупреждение о погодной опасности из-за жары. Оно будет действовать с 2 до половины 5 сегодняшнего дня. Максимальная температура на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 35 градусов. В столице ожидается до плюс 41, в горах до плюс 28. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Небо ясное, никаких осадков в ближайшие дни не ожидается. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Когда на улице процветает разврат, крайне важно знать, на какой улице.
0: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
5: Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня так и проснулся. Руки за головой, ножки под диваном.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Русское радио.
2: Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Если вам надоели часы с кукушкой, разверните их лицом к стене. У вас будут часы с дятлом.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем.
2: На русском радио.
1: Днем обо всем.
2: Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
3: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
6: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
2: Звоните по телефону 99 844 811.
1: Сайт мужначас.cy.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Всегда задавался вопросом, почему женщин либо нет, либо их две. А потом осенило. Беда никогда не приходит одна.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Днем обо всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
3: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
4: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
3: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
5: Все будет хорошо. Русское радио.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
6: Кипрская мезе показывает.

0: реальные возможности желудка.
1: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
2: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в дженерал-госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: После 40 лет женщина сама вправе решать, сколько ей лет, где у нее талия.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. На пляжах Кипра начался сезон гнездования морских черепах. Муниципалитет Пафоса начал замену устаревших автобусных остановок. В Протарасе установили скульптуру «Путешествие Кипра сквозь века». Теперь подробнее. На пляже Перволье обнаружены первые гнезда морских черепах. Каждую найденную кладку тщательно огораживают и охраняют. На черепашьих пляжах запрещена любая активность, которая может потревожить яйца и новорожденных черепашат. Так у них будет больше шансов успешно покинуть кладку и благополучно добраться до моря. Подробности с видео в телеграм-канале «Лента Кипра». В Пафосе начались работы по замене 196 старых автобусных остановок. Работы стартовали в туристической зоне. Новые павильоны рассчитаны на более комфортное ожидание транспорта. Позднее программу распространят на все районы города. На площади Левколла в Протарасе появилась монументальная скульптура «Путешествие Кипра сквозь века». Автор произведения – знаменитый кипрский скульптор Филиппос Япанис. Это уже вторая работа на этой площадке после композиции «Морская битва при Левколле», открытой год назад. Фото на сайте «Лента Кипра». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр.
6: Лето.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию,
1: угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Большинство людей в графе «отношения» могли бы честно писать. Постоянно выясняю.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Было бы странно жить у моря в солнечной стране и не загорать. Поэтому на Кипре так востребована лазерная эпиляция. Все готовятся к пляжному сезону. И такой высокий процент людей, которые сталкиваются с последствиями неправильного загара. Начнем с того, что загар – тема спорная. Одни специалисты утверждают, что для кожи это сплошной вред. Другие, не столь категоричные, отправляют нас принимать солнечные ванны для получения витамина D. Он участвует в выработке гормона счастья – серотонина. Истина, как всегда, где-то посередине. Для начала нужно принять тот факт, что загорать, увы, не лучшее времяпрепровождение для организма. А людям, у которых есть родинки, пребывание на солнце вообще не рекомендовано, особенно в опасные часы. Высока вероятность ожога, который приведет к последующим мутациям и перерождению невуса. В то же время, если определить свой фототип, то можно контролировать ультрафиолетовый индекс. Последний есть в большинстве мобильных приложений прогноза погоды. Например, индекс 2-3 – солнце условно безопасное. Если он больше 7, солнечный ожог гарантирован. Кстати, в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» специалист по лазерной эпиляции может заметить подозрительную родинку и порекомендовать вам посетить кабинет диагностики. Дерматоскопическое оборудование в центре – одно из лучших в мире. Запишитесь на обе процедуры – лазерную эпиляцию и паспорт родинок – и смело отправляйтесь на пляж, вооружившись кремами и широкополыми шляпами. Записаться можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Clear Skin Plus» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем». Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
1: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
2: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Один адрес, тысяча незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Если вы знаете, чем отличается сувла от сувлаки, вы отлично разбираетесь в кипрской кухне.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Аментосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктури Аментос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
3: Днем обо всем.
4: На русском радио.
3: Днем обо всем.
4: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
9: В СССР секса не было. Он в это время свирепствовал в Китае.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Русское радио. Все будет лето.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Многие знают Milt's Food как умный сервис доставки здоровой еды. На самом деле это масштабный образовательный проект, который призван изменить не только наши тарелки, но и пищевое мышление, а значит, будущее. Потому что пищевые привычки начинают формироваться гораздо раньше, чем мы думаем. Исследования показывают, питание женщины во время беременности, а затем грудного вскармливания, может влиять на то, какие вкусы ребенок будет воспринимать как знакомые и понятные. А после рождения именно дома дети учатся тому, что считать нормальной едой. Они копируют поведение родителей за столом. Психологи называют это обучением через наблюдение. Если дома в почете правильные продукты, там уделяют внимание крупам, на столе всегда зелень, овощи, фрукты, с детьми говорят о пользе и вреде разных продуктов, а также показывают личный пример, вероятность того, что такие привычки сохранятся во взрослой жизни, ощутимо выше. Поэтому образовательная миссия Milt's Food – это не только готовые блюда и ценные советы. Это попытка объяснить, почему качественное питание влияет не только на здоровье. Когда организму хватает энергии, белка, витаминов, клетчатки, человеку проще концентрироваться, учиться, работать и восстанавливаться после нагрузок. И прямо сейчас подпишитесь на соцсети Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
5: Вызываемый абонент еще не придумал отмазку. Пожалуйста, перезвоните позже.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Корова, которая не дает молока, просто жадина-говядина.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске пожар в Калохорио выжег 120 гектаров. Муниципалитеты Кипра остановят работу из-за недостатка госсубсидий. Урны в Пафосе оснастили пепельницами с песком. Далее подробности. Пожар, вспыхнувший вчера на военном полигоне у деревни Калохорио, уничтожил около 120 гектаров растительности. Возгорание началось в 12:40 во время работ Нацгвардии по уничтожению боеприпасов. Жителей двух деревень пришлось эвакуировать. Полностью взять пламя под контроль удалось только вечером. По уточненным данным Департамента лесного хозяйства, выгорело 120 гектаров с соснами, оливами, кустарником и сухой травой. Пострадали сельхозугодья. Масштаб этого ущерба пока не подсчитан. Все муниципалитеты Кипра проведут трехчасовую предупредительную забастовку в понедельник 3 августа. Причина – давний спор с МВД о размере госсубсидий местным властям. Об этом сегодня сообщило издание «Диалогос». Председатель Союза муниципалитетов Кипра Андреас Вирас предупредил, что во время акции не будет выполняться никакая работа. Остановится вывоз мусора и уборка улиц, парков и общественных пространств. Муниципальные здания закроются для посетителей, не будут работать кассы и службы выдачи разрешений. Муниципалитет Пафоса оснастил городские урны специальными пепельницами с песком. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Ангелос Онисифоро. Мера рассчитана сразу на несколько задач – чистоту улиц, предотвращение возгораний и, как формулируют в мэрии, укрепление экологической сознательности. По словам Онисифоро, теперь окурки можно выкидывать безопасно. Отдельная пепельница с песком гасит его, тогда как в контейнере окурок попадает к бумаге и пластику. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето.

0: Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Козлы и бараны – это совершенно разные люди.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Русское радио.

4 место.

Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
5: Звоните по телефону 99 844 811.
4: Сайт мужначас.cy.
6: Буду поздно. Суп на столе. Вытри.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске топ-50 сделок с недвижимостью Кипра за полугодие превысили 286 миллионов евро. Полиция проверяет 5 назначений в мэрии Пафоса. Кипрский VR-проект об буферной зоне Никосии вышел в финал Европейской премии. Далее подробности. 50 самых дорогих сделок с недвижимостью, завершенных на Кипре в первом полугодии этого года, в сумме составили 286,4 миллиона евро. Данные обработала аналитическая компания Asquire. На первую десятку из этого списка пришлось почти 162 миллиона. Самой дорогой покупкой стали сельскохозяйственные участки в районе поселка Мони, округ Лимассола, 55 миллионов евро. По суммам лидирует округ Лимассола, далее идут Пафос и Ларнака. Полиция Кипра собирает показания у бывших членов муниципального совета Пафоса по поводу 5 приемов на работу в мэрии. Об этом сообщает издание «Диалогос». Показания берет отдел по расследованию преступлений Главного управления полиции. Поводом стало заявление, поданное еще в 2022 году. Генеральный прокурор потребовал провести дополнительные следственные действия. Обвинений на этой стадии никому не предъявлено. VR-документальный проект Lost Spaces, который воссоздает закрытые для посторонних участки буферной зоны Никосии, вышел в финал премии Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards 2026. Зрители в шлеме виртуальной реальности проводят по трем знаковым точкам зоны – Никосийскому международному аэропорту, отелю Ledra Palace и улице Эрму. Все они закрыты для публики на протяжении десятилетий. Опыт собран из свидетельств очевидцев и архивных материалов. Пока пользователь идет по опустевшим улицам, он слышит голоса тех, кто жил и работал здесь раньше. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето.

0: Музыка. Наслаждаемся.
1: Русское радио.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Большинство людей в графе «отношения» могли бы честно писать. Постоянно выясняю.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марино Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Амиентосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Амиентос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
4: Пока я завтракал, стемнело.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: ущерб от онлайн-мошенничества на Кипре в прошлом году превысил 10 миллионов евро. Муниципалитеты Кипра остановят работу из-за недостатка госсубсидий. Урны в Пафосе оснастили пепельницами с песком. Далее подробности. Финансовые потери жителей острова от интернет-мошенничества в 2025 году превысили 10 миллионов евро. Такие цифры приводит подотдел по борьбе с киберпреступностью полиции республики. За год зафиксирован 921 случай, от фишинговых писем до фейковых криптоинвестиций, а потери отдельных жертв исчислялись десятками тысяч евро. Интернет-мошенничество остается одним из самых быстро растущих видов преступлений на острове. Все муниципалитеты Кипра проведут трехчасовую предупредительную забастовку в понедельник 3 августа. Причина – давний спор с МВД о размере госсубсидий местным властям. Об этом сегодня сообщило издание «Диалогос». Председатель Союза муниципалитетов Кипра Андреас Вирас предупредил, что во время акции не будет выполняться никакая работа. Остановится вывоз мусора и уборка улиц, парков и общественных пространств. Муниципальные здания закроются для посетителей, не будут работать кассы и службы выдачи разрешений. Муниципалитет Пафоса оснастил городские урны специальными пепельницами с песком. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Ангелос Онисифору. Мера рассчитана сразу на несколько задач: чистоту улиц, предотвращение возгораний и, как формулируют в мэрии, укрепление экологической сознательности. По словам Онисифору, теперь окурки можно выкидывать безопасно. Отдельная пепельница с песком гасит его, тогда как в контейнере окурок попадает к бумаге и пластику. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Ну, хорошо, когда ты отдохнул на природе. Хуже, когда природа отдохнула на тебе.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Русское радио.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в Дженерал Госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Профессиональный повар определяет степень загара просто. В мае и июне девушки medium rare. А вот в августе well done.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Русское радио Кипр. Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcyprus.com. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске топ-50 сделок с недвижимостью Кипра за полугодие превысили 286 миллионов евро. Хозяева кота из Лимассола обещают вознаграждение за информацию о стрельбе по животному. Кипрский VR-проект о буферной зоне Никосии вышел в финал европейской премии. Далее подробности. 50 самых дорогих сделок с недвижимостью, завершенных на Кипре в первом полугодии этого года, в сумме составили 286,4 миллиона евро. Данные обработала аналитическая компания Asquire. На первую десятку из этого списка пришлось почти 162 миллиона. Самой дорогой покупкой стали сельскохозяйственные участки в районе поселка Мони, округ Лимассола, 55 миллионов евро. По суммам лидирует округ Лимассола, далее идут Пафос и Ларнака. В районе Като-Полимидия в Лимассоле объявили награду 900 евро за информацию о человеке, который предположительно выстрелил в домашнего кота. Владельцы через соцсети просят очевидцев поделиться любой информацией или обратиться в полицию. Вознаграждение обещают за сведения, которые помогут установить личность подозреваемого и привлечь его к ответственности. История вызвала широкий резонанс в соцсетях. Пользователи требуют найти виновного. VR-документальный проект Lost Spaces, который воссоздает закрытые для посторонних участки буферной зоны Никосии, вышел в финал премии Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards 2026. Зрители в шлеме виртуальной реальности проводят по трем знаковым точкам зоны – Никосийскому международному аэропорту, отелю Ledra Palace и улице Эрму. Все они закрыты для публики на протяжении десятилетий. Опыт собран из свидетельств очевидцев и архивных материалов. Пока пользователь идет по опустевшим улицам, он слышит голоса тех, кто жил и работал здесь раньше. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Угревая сыпь акне – распространенная проблема, с которой сталкивается почти каждый подросток. Как правило, при выходе из пубертатного периода нормализуется гормональный фон, и угри исчезают. Однако для некоторых людей проблема остается и в зрелом возрасте. Лазерная методика считается одним из наиболее эффективных современных способов устранения акне и их последствий. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает высокоэффективную процедуру «Clear Skin Plus» в сочетании с профессиональным карбоновым пилинг-комплексом. Сочетание импульсного света и всесезонной системы для глубокого очищения и омоложения кожи – прекрасная альтернатива инъекционным процедурам. Программа придает коже лица свежесть и отдохнувший вид, возвращает здоровое сияние, ускоряет микроциркуляцию, улучшает тканевое дыхание. Корректируются признаки фото- и хроностарения кожи, гиперкератоз и пигментация. Благодаря уникальным формулам выравнивается тон и рельеф кожи, придавая ей эластичность. О противопоказаниях и количестве процедур можно узнать на бесплатной консультации специалиста «Леди Эстетик». Запишитесь в директе Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy. Сияние и лифтинг безопасно и без реабилитации.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
1: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
7: Лучший способ рассказать ребенку о налогах – съесть 13% его мороженого.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Лепетит Мизон в Парк Лейн Резорт энд Спа. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Лепетит Мизон 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Многие знают Милц Фуд как умный сервис доставки здоровой еды. На самом деле это масштабный образовательный проект, который призван изменить не только наши тарелки, но и пищевое мышление, а значит, будущее. Потому что пищевые привычки начинают формироваться гораздо раньше, чем мы думаем. Исследования показывают, питание женщины во время беременности, а затем грудного вскармливания, может влиять на то, какие вкусы ребенок будет воспринимать как знакомые и понятные. А после рождения именно дома дети учатся тому, что считать нормальной едой. Они копируют поведение родителей за столом. Психологи называют это обучением через наблюдение. Если дома в почете правильные продукты, там уделяют внимание крупам, на столе всегда зелень, овощи, фрукты, с детьми говорят о пользе и вреде разных продуктов, а также показывают личный пример, вероятность того, что такие привычки сохранятся во взрослой жизни, ощутимо выше. Поэтому образовательная миссия Milz Food – это не только готовые блюда и ценные советы. Это попытка объяснить, почему качественное питание влияет не только на здоровье. Когда организму хватает энергии, белка, витаминов, клетчатки, человеку проще концентрироваться, учиться, работать и восстанавливаться после нагрузок. И прямо сейчас подпишитесь на соцсети Milz Food.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
4: Черные кошки перестали перебегать мне дорогу. Не видят смысла.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском. Спали!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: New music show.
8: Εδώ, τα ακούς

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.